0: Вылазь давай!
1: Лежать, бросать оружие!
2: А вылазь по него!
0: Что ты там задумал? Руки покажи, Петя!
3: Лежать!
1: Пол на землю!
3: Пол на землю!
0: Рукой отодвинь от себя! А ну вставай! Вставай!
1: Руки стволом!